качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник —

0: Одни шаг.
1: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
0: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф. Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше. Наше радио.
3: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
4: С 7 до 11.
3: Подъемники.
4: На нашем радио.

0: Наше радио.
1: Так устать может только бездельник.

0: регионе. Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
7: Наше радио. Так бьется сердце.
9: Знаете ли вы?
10: Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – дверь в преисподнюю или врата ада. В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: Наше радио.

0: 7-9-6-7-6-6.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
2: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 299 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в «Квазар» на Чуйкова 54В.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
4: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
4: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
5: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наша.

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Наша реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

чего и зачем. Из городов случайных мы случайные все. Время неведомой силы крутит с легкостью стрелки лет.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
1: Наше радио. Проверено временем.

0: Наша реклама.
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
6: Наше радио.

0: Наша реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
1: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта, карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf.

0: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
1: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
0: А сыновья ведь с неба не падают.
2: Я ваш сын.
0: Или падают.
3: Никакой ты ему не сын.
4: Так вломился.
3: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
0: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
9: Плохой полицейский.
10: Все живут по моим правилам, даже преступность.
9: И хороший полицейский.
11: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
9: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера. На ТНТ. 16+.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
13: С сегодняшнего дня прошу считать меня.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 299 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в «Квазар» на Чуйкова 54В.
4: Наша реклама.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
6: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2». ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31. 1-31.
13: Записывай, запоминай.
14: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт, 158Б, возле РКБ.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
10: Знаете ли вы... Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящей покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.

0: круглосуточно. Да?
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour Т1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour Т1 в лимитированной версии. G-Tour Т1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Паста.
9: Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20.
10: Реклама Нефеда, ООО «Каргоби», ОГРН 128-726-6031. Услуги оказывают компании, партнеры, подробности на fresh.ru, в салонах 16+.
11: Записывай, запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
13: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 822 украинских беспилотника сбили средства противовоздушной обороны над регионами России, минувшей ночью, передает Минобороны. Эта атака стала самой массированной с начала года. 5 человек погибли в результате воздушного удара по Ростовской области. Еще один житель получил ранение и доставлен в больницу, сообщил губернатор региона Юрий Стусарь. За ночь уничтожено более 150 беспилотников и ракет в 3 городах и 9 районах области. Также массированной атаке подвергся столичный регион. 3 человека пострадали в результате прилета БПЛА в Москве. Им оказывается помощь, сообщил мэр Сергей Собянин. По его данным, число сбитых над городом летательных аппаратов достигло 201. Кроме того, один человек погиб, и 3 получили ранения из-за ночных беспилотных атак на Подмосковье. По данным губернатора Андрея Воробьева, были повреждены здания в населенных пунктах Домодедово, Подольск, Кашира, Воскресенск и Якшино. Сила ПВО сбили 187 дронов в регионе за ночь. Российские войска нанесли серию ударов по объектам, используемым в интересах ВСУ минувшей ночью. По данным Минобороны, был уничтожен сухогруз с военным имуществом в порту Одессы и нанесен удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу. Также в Киеве поразили выпускающие компоненты для беспилотников и ракет «Фламинго» предприятия. В Днепропетровской области были уничтожены 2 цеха металлургического комбината. Они производили стальной прокат для изготовления оружия и военной техники. Россия и Сирия возобновили регулярное авиасообщение впервые за полтора года. Как сообщили в авиакомпании Syrian Airlines, самолеты перевозчика начнут летать между Москвой и Дамаском с 16 августа. Первый борт уже прибыл в российскую столицу из Сирии в 7 часов утра по местному времени. Как отметили в российском посольстве, возобновление регулярных рейсов между странами стало знаковым событием в двусторонних отношениях, так как это будет стимулом для активизации сотрудничества. Отпускные, командировочные и некоторые социальные пособия могут быть увеличены в связи с повышением минимального размера оплаты труда в 2027 году. Как рассказали в общественной палате, индексация показателям будет влиять на выплаты, если средний дневной заработок работника за расчетный период оказался ниже установленного минимума. Также это возможно в случаях, когда размер пособия рассчитывается исходя из минимального уровня заработка. Новый МРОТ на следующий год будет утвержден в конце текущего. По прогнозам, он может составить от 29 до 31 тысячи рублей. Российский боец Ислам Махачев одолел ирландца Иена Мачадо Гэри и защитил титул UFC в полусреднем весе. Бой прошел в Филадельфии и закончился победой россиянина единогласным решением судей. Спортсмен установил рекорд чемпионата по продолжительности победной серии. Махачев выиграл 17 поединков подряд. Прежний рекорд принадлежал бразильцу Андерсону Силве. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
10: Знаете ли вы?
11: Величайший мим 20 века, художник и пантомимист Марсель Марсо был назван самым популярным французом современности. Его именем названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен 2 Оскаров, 2 высших телевизионных премий Эмми. В его честь выпущена даже медаль. Всемирную известность Марсо получил благодаря образу белого клоуна Бипа в потертой шляпе и полосатом свитере. За всю свою безмолвную карьеру его персонаж не проронил ни звука, но однажды, в 1976 году, снявшись в комедии под названием «Немое кино», Марсо пришлось отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет», остается лишь догадываться.
12: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
13: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр – это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
0: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour Т1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour Т1 в лимитированной версии. G-Tour Т1. Безгранично близко.
10: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
11: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
12: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
13: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
14: Реклама. ООО Kärcher. ОГН 104-779-606-3072. Москва.
15: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
16: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
17: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
18: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
17: А сыновья ведь с неба не падают.
19: Я ваш сын.
17: Или падают.
18: Никакой ты ему не сын.
19: Так ломился.
18: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
17: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
20: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей.

0: Проведите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Volvo XC40 2026 года выпуска, комплектации стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Плохой полицейский.
2: Все живут по моим правилам, даже преступность.
1: И хороший полицейский.
3: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
1: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наше радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

человек, я спросил своего визави, стоп, как книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелест.

Тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю в Англии, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать так, что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 299 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в Квазар на Чуйкова 54В.
0: Наша реклама.

0: регионе. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф. Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
6: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья? Всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: Наше радио. Это всегда.
11: Знаете ли вы...
12: Всем давно знакома птичка с бывшего логотипа Twitter, но не все знают, как ее зовут. Оказывается, имя Ларри ей дал один из основателей социальной сети Биз Стоун в честь своего кумира, знаменитого американского баскетболиста Ларри Бёрда. Баскетболист трижды был назван самым ценным игроком НБА. При нем его команда, Boston Celtic, наконец начала побеждать. Но со сменой владельца Twitter в лице американского миллиардера Илона Маска и ребрендингом компании, по словам пользователей, вместе с визитной карточкой соцсети ушла и целая эпоха.
13: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
14: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
12: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
13: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
14: Подробности на accountgeta.t2.ru.
15: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, сильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
16: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
0: Проще простого. Телефон рекламный.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
3: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
5: Реклама не всегда. ООО «Каргопи». ОГРН 128-870-26-50-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на фрэш.ру. В салонах 16+.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
8: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Жительница Белгородской области погибла в результате беспилотной атаки ВСУ на автобус с работниками одного из предприятий. Как сообщил глава региона Александр Шуваев, еще 9 пассажиров пострадали. Состояние одной из раненых оценивается как тяжелое. У нее диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Всем раненым оказана медицинская помощь. Добавлю, что минувшей ночью была зафиксирована самая массовая атака ВСУ на регионы России. По данным Минобороны, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 822 беспилотника. Россия увеличила поставки рыбы в Евросоюз в июне. По данным Евростата, экспорт продукции в страны объединения за второй летний месяц достиг без малого 75 миллионов евро. Показатель вырос более чем в полтора раза и достиг максимальных значений с ноября 2024 года. В годовом выражении сумма поставок выросла на 22%. Лидерами по закупкам среди стран Евросоюза стали Германия, Франция, Нидерланды, Польша и Дания. Основная часть поставок пришлась на филе минтая и трески. Новое землетрясение произошло у берегов Индонезии. По данным геологической службы США, магнитуда составила 5,5, очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 77 километрах от города Рутенг на юге страны. Накануне в Индонезии было зафиксировано несколько землетрясений с высокой магнитудой. Число погибших в результате происшествий превысило 50. Около 5000 человек были эвакуированы. Как отметили в Ассоциации туроператоров России, организованных российских туристов в зоне сейсмического события не было. Жалоб по обращению за помощью в организацию не поступало. Вдвое сократилось количество аварий с пьяными водителями в России за последние 20 лет. Число погибших в таких ДТП уменьшилось на 15,5%. Об этом свидетельствуют данные ГИБДД. В 2004 году дорожные происшествия по вине нетрезвых водителей составляли 10% от общего числа. К 2025 году их доля снизилась до 8%. При этом общее число аварий с пострадавшими в стране за этот период сократилось почти на 40%, а число погибших в них на 60%. Сильнее всего за эти два десятилетия в этой статистике снизилась смертность детей до 16 лет. Российская команда по художественной гимнастике выиграла командное многоборье на чемпионате мира в Германии. Они завоевали более 278 баллов. Это первая награда россиянок на мировых первенствах с 2021 года. С 2022 года сборная была отстранена от выступлений на международных соревнованиях. Несколько месяцев назад исполком Международной федерации гимнастики принял решение о допуске россиян к стартам с флагом и гимном страны. Однако ограничения могут сохраняться на соревнованиях, утвержденных до этого решения. В связи с этим на данном турнире россиянки выступают без национальной символики. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max, VK, Adzen. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-30. 1-31.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.
8: Наше радио сделано в России.
10: Знаете ли вы, откуда берется пыль и куда деваются деньги? Ну, вторую часть вопроса мы пока отложим, а вот большая часть пыли в доме состоит как раз из частичек нашей кожи. Каждую минуту со среднестатистического взрослого человека опадает около 40 тысяч омертвевших клеток. Это нормальный и естественный процесс, ведь если представить кожу человека в виде целого лоскута, то площадь его составит около 2 квадратных метров. Так, в течение жизни мы избавляемся примерно от 18 килограммов ороговевшей кожи, теряя каждые сутки до 10 миллиардов клеток. С возрастом этот процесс замедляется, и если у новорожденных клетки эпидермиса обновляются каждые 72 часа, то у взрослых уже в течение месяца.
11: Слушай наше радио. Узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: чувствуете, как ощущается жизнь. Сбербанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
6: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
7: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
8: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
9: Реклама. ООО «Kärcher». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официального.
14: Милый, собираем чемоданы.
15: Мы же только разобрали.
14: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
16: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
17: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
18: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 3-7-2026.
19: Плохой полицейский.
20: Все живут по моим правилам, даже преступность.
19: И хороший полицейский.
21: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
19: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
22: Выходные – время для отдыха, приключений и музыки без перерывов. Оставим разговоры для будних дней. На выходных у нас только музыка, музыка и музыка. Еще больше любимых песен в субботу и в воскресенье на нашем радио. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 299 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в Квазар на Чуйкова 54В.
4: Наша реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: Наше радио. Проверено временем.

0: Наша реклама.
1: Папа, еще круг.
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
0: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: rtbank.ru. 0+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
0: Подробнее на Т-банк.ру. Там Т-банк 0+.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит Хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о Хватамбе на авито.ру 12+.
8: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
9: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
10: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
11: Подробности на accountgeta.t2.ru.
12: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
13: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
12: А сыновья ведь с неба не падают.
14: Я ваш сын.
12: Или падает.
14: Никакой ты ему не сын.
15: Так ломился.
16: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
12: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
17: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
18: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
19: Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
0: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Ряд внутренних мероприятий проведет на следующей неделе Владимир Путин, помимо международных контактов. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. Ранее пресс-служба Кремля анонсировала на следующей неделе переговоры российского президента с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном. Встреча произойдет в Москве в рамках рабочего визита Хлайна в Россию. Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства в Ормузском проливе, заявил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. Он уточнил, что ряд вопросов все еще обсуждается. Тегеран настаивает, что двусторонние договоренности с Маскатом носят независимый характер и направлены на обеспечение безопасного прохода через морской коридор при сохранении суверенитета обеих стран. Ранее Багаи заявлял, что будущий договор между государствами не подразумевает немедленного открытия Ормуза, так как этот вопрос зависит от действий США. Свыше 40 жилых домов и более 230 приусадебных участков подтопило в Забайкалье в результате паводков. По данным регионального управления МЧС, напряженная ситуация сохраняется в 12 населенных пунктах. В ликвидации последствий задействовано 160 человек и десятки единиц техники. Ранее сообщалось об эвакуации жителей на фоне подтопления домов. Также на этой неделе в нескольких районах Забайкальского края из-за паводков был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. На Камчатке начали проверку из-за преследования касаток туристами. Региональная природоохранная прокуратура изучит деятельность организаторов экскурсий к местам обитания морских млекопитающих. Поводом для проверки стали данные проекта по изучению касаток. В начале августа группы из десятков судов преследовали 6 животных в Авачинском заливе. Кроме того, специалисты отметили проблему с туристическими вертолетами, которые низко зависают над китообразными и тем самым сгоняют с мест отдыха тюленей. 4 картины эпохи Возрождения украли из регионального музея сицилийского города Мессина. Как сообщила директор учреждения Мариза Меркурио, все работы принадлежат кисти итальянского художника Антонелло де Мессины. Отмечается, что злоумышленники обошли системы сигнализации и другие средства защиты и проникли в выставочные залы накануне поздним вечером. Строительство сквера фармацевтики запустили на территории особой экономической зоны Технополис Москва. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Лексутов. На площадке будут предусмотрены зоны как для активного, так и спокойного отдыха. В центре локации будет разбит сад в форме чаши Петри. Также сквер украсят водоем и арт-объект со встроенными светодиодными экранами. Территорию парка озеленят хвойными деревьями, кленами, рябинами и декоративными кустарниками, сиренью, можжевельником, гортензией и другими. Популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграм, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
1: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
1: Наше радио. Так бьется сердце.

0: наша реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 3-7. 2026.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Тебанк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила мою!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
7: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой.

0: рублей действует модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
1: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому. Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
2: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
3: Реклама. ООО Kärcher. ОКН 104-779-606-3072. Москва.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.

0: Любить.
1: Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Квазар».
4: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 299 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203 93 56 и в «Квазар» на Чуйкова 54В.
5: Наша реклама.
6: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
7: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
8: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
9: Записывай. Запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наша реклама.
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении Автоспорт. Спот, пока скидки еще есть. Автоспот. Не проспите выгоду на ТО.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
7: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44. 3.20.
8: Реклама неофферта. ООО «Торгоби». ОГРН 128-870-226-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru и в салонах. 16+.
9: Записывай. Запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
11: Наше. Наше. Наше радио.
12: Знаете ли вы?
13: Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
14: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
15: Наше радио.

0: курили.
1: Наша реклама. Плохой полицейский.
2: Все живут по моим правилам, даже преступность.
1: И хороший полицейский.
3: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
1: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: О, Т-моб. Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так ломился.
11: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
12: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше. Наше радио.
10: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
11: С 7 до 11.
10: Подъемники.
11: На нашем радио.
12: Сегодня.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Завершается регистрация федеральных списков кандидатов и кандидатов по одномандатным округам на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Она проходила с 6 июля по 16 августа. В выборах в текущем году участвуют 11 политических сил, среди которых «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди» и другие. При этом 10 августа Верховный суд России удовлетворил иск об отмене регистрации списка кандидатов от партии «Яблоко». Однако в Центризбиркоме уточнили, что пока пересматривать утвержденный текст федерального избирательного бюллетеня не требуется, так как следующий шаг – апелляция. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Расширение эксперимента по внедрению беспилотного транспорта планируется в России. Как сообщил министр транспорта Андрей Никитин, тестирование таких технологий планируется ввести еще в 5-6 регионах. Сейчас в рамках эксперимента беспилотные трамваи и составы метро работают в Москве и Санкт-Петербурге. По словам министра, дополнительные регионы позволят накопить необходимый практический опыт и сформировать базу для дальнейшего масштабирования технологий. Это позволит распространить внедрение беспилотного транспорта на всей территории страны. Мошенники стали использовать поддельный VPN, чтобы получать контроль над смартфонами своих жертв. О новой схеме предупредили в МВД. Злоумышленники распространяют вредоносные программы под видом VPN. После установки такого сервиса они получают удаленный доступ к устройству. Таким образом, преступники могут заходить в банковские приложения и похищать средства со счетов. В ведомстве порекомендовали гражданам не устанавливать ничего на устройство из непроверенных источников. Домашнее учебное место школьника необходимо располагать у окна, а мебель должна соответствовать росту ребенка. Это следует из рекомендаций Роспотребнадзора и Минпросвещения для родителей учащихся. Кроме того, специалисты советуют использовать настольную лампу даже при хорошем дневном освещении. При работе с компьютером монитор должен находиться прямо перед глазами ребенка на расстоянии 60-70 сантиметров. Расстояние от глаз до книги или тетради должно быть примерно равно длине предплечья. Для профилактики переутомления рекомендуется делать перерывы каждые 20 минут. Первый в мире сериал, сделанный при помощи искусственного интеллекта, создали в Турции. Студия Ayapem выпустила на сервисе Prime Video проект «Стены замка». Он включает 2 эпизода по 15 минут. Сюжет строится вокруг истории крепости Аламут. В компании подчеркнули, что нейросетью не создавалась актерская игра, а также реальные люди дублировали проект на другие языки. Помимо этого, до обработки искусственным интеллектом художники вручную создавали эскизы персонажей и локаций. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры, помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.
5: Наше радио. Музыка поколений.
6: Знаете ли вы, успех не всегда приходит со славой. Так прозаик Франц Кафка при жизни сумел опубликовать лишь пару незаметных рассказов, завещая после своей смерти душеприказчику Максу Броду уничтожить все его рукописи. К счастью, последняя воля не была исполнена, и большая часть работ Кафки опубликовали посмертно, что принесло австрийскому писателю всемирную известность.
7: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
8: Вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
9: Ты просто одинок.
8: Так вот, и тут я совершенно

0: Наша реклама.
1: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
2: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
1: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 000 бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября.

0: мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
1: Наше. Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
2: Да.
3: Да, ну что за фигня? Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
1: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
4: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
5: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 299 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203 93 56 и в Квазар на Чуйкова 54В.
4: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
2: Наше радио.

0: реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте. Это наше все «Нескучные поэты» в студии Ольга Ершова
2: и Дмитрий Ленский.
1: Сегодня мы хотим поговорить с вами на тему, казалось бы, касающуюся абсолютно любого человека, а именно «Когда моя твою не понимает». Ну, это как бы трудности перевода.
2: Да.
1: Но немножко с литературной точки зрения.
2: Как писал Тютчев, как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь.
1: Вот. Итак, друзья, аплодисменты Тютчева. У нас сегодня будет много цитат, кстати. И давайте, Ольга, поговорим. Вы как, в принципе, человек, вы как лингвист, я как филолог, мы можем много рассказать. Ну, как многое. Мы сейчас не будем грузить наших слушателей, а просто поговорим на тему того, что
2: вы
1: насколько
2: филолог,
1: сложно.
2: Я лингвист.
1: Ты морячка, я плохая рифма, к слову, лингвист приходит на ум сейчас, друзья, простите. Да, короче, смотрите, как мне помнится, переводами занимались все и всегда. Было потрясающее время, если вы, друзья, посмотрите в интернете, в книге и так далее. Рильке переводила Цветаева, Ахматова переводил еще кого-то, Пастернак переводил Шекспира,
2: да.
1: Маршак
2: они,
1: переводил
2: они все,
1: Киплинга.
2: Все друг друга правили, все друг друга переводили, Набоков переводил. Пушкина на...
1: 20 лет.
2: На английский.
1: Евгения Онегина. Да, 20 лет переводил его. И все равно были слова, которые он просто пытался пояснить, поскольку их нельзя было точно найти эквивалент именно английского языка. И, кстати, более того...
2: Вот это один из примеров, кстати, да?
1: Если брать того же Набокова, он сам переводил свою Лолиту на русский язык. Он сам ее переводил, и тогда, на тот момент, в России не было, ну, у нас в СССР не было такого понятия, как джинсы. И он вынужден был пояснить, чтобы семантически донести, что это брюки, которые были придуманы там Леви Страусом, которые, в общем, были такой робой, и вдруг они стали культовым элементом.
2: Ну, да.
1: И он так и поясняет эти штаны большим количеством слов в своем собственном романе, хотя у него там слово «джинс». И сейчас, когда мы уже знаем, что такое джинс, как быть с этим переводом? Ольга, как вы думаете, как вот специалист, лингвист и так далее? Понимаете, он же написал их как рабочие штаны, а мы-то можем сейчас взять и просто подправить перевод.
2: Ну, я бы подправила, да.
1: Да?
2: Ну, как сказать? Ну, с другой стороны, если знать контекст, если понимать, почему переведено именно так в тот момент, то почему бы не оставить как есть?
1: Но на самом деле, согласитесь, это, конечно, очень странная ситуация, когда сам автор переводит себя с одного языка на другой, вот, да. Поясняет какие-то вещи, а сейчас мы будем так править его перевод.
2: Именно так и происходит. Более того, я скажу, поскольку я тоже занималась переводами, но поэтическими, там, в свое время немецкий, английский, русский языки и украинский, которые были у меня в доступе. Так я хочу сказать, что то есть, когда ты переводишь с языка на язык, ты просто становишься вообще другим человеком. Ты как будто переключаешься с одного режима на другой. Не зря же в английском языке есть даже такая поговорка, я сейчас на английском ее не буду произносить, чем больше языков ты знаешь, тем более количество раз ты человек.
1: А, вот.
2: Да. И, соответственно, то есть, действительно, я чувствую, что я становлюсь другим человеком в соответствии с теми лингвоментальными характеристиками, которые присущи уже другому языку. Но давайте об этом в следующем выходе.

0: Наша реклама.
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Записывай, запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша.
13: Знаете ли вы?
14: Дал слово, держи удар. Так посчитал Уве Болл. Немецкий кинорежиссер, известный своими провальными экранизациями компьютерных игр и часто называемый одним из худших режиссеров всех времен. В 2006 году он вызвал 5 своих самых язвительных критиков на боксерский поединок и одержал победу во всех 5 боях. Многие из них подумали, что это станет обычной пиар-акцией, но на ринге пришлось драться всерьез. Не зря же режиссер дал своим оппонентам на подготовку целых 3 месяца. В финале боя бешеный Болл заявил, что теперь критиков он даже полюбил, так как ни один из них не струсил и по-настоящему принял бой.
5: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
11: Наше радио.

0: все. Это «Нескучные поэты», «Наше все», Ольга Ершова, Дмитрий Ленский, и мы разговариваем сегодня о сложностях перевода.
1: Да, о сложностях перевода с женского на мужское, и наоборот, мы уже...
0: С человеческого на женский?
1: Да. Знаете что, Дмитрий?
0: Да.
1: Ваше счастье, что у меня хорошее настроение. Так вот, давайте поговорим о трудностях перевода непосредственно с одного языка на другой.
0: Давайте попробуем.
1: Вы знаете, я в свое время, даже еще когда училась на прикладной лингвистике, нам рассказывали, что цвета его особенно сложно перевести, ну, в частности, на английский, на вообще европейские языки. А вот в чем сложность? Приводили в пример одну строфу из «Попытки ревности». А как живется вам, хлопочется, ежится, встается, как? С пошлиной бессмертной пошлости, как справляетесь, бедняк? В чем самая большая сложность, да, в том, что это безличные формы глагола. Как живется вам?
0: Да, хлопочется. Да, да, это не личный тебе, как ты в данной себя.
1: Ёжится, встается, как? А ведь безличная форма глагола, она характерна именно для русского языка и русской ментальности. А в чем это выражается? Русские люди инфантильны. И они,
0: ну, как так?
1: И они любят перенести ответственность со своего состояния на жизнь, на судьбу, на случай и так далее. Что-то мне не хочется. Как бы не я не хочу... все равно по-английски мы скажем I don't want. В любом случае мы только так можем перевести. И берет на себя ответственность уже человек в английском языке.
0: Так.
1: А тут что-то не может как-то мне сегодня.
0: Это вроде бы я как бы не виноват, оно само сверху, да, как-то
1: да,
0: само. Так вот придавило.
1: Да, ага. И в этом...
0: Светало. Вот
1: да,
0: это
1: да,
0: вот,
1: да, да. И в этом различие в ментальности и, собственно, сложная переводимость, да, таких вот текстов заключается. Это вот достаточно интересный момент. И да, бывает такое часто. Но что касается лингвы и ментальности, это вообще интересная штука, потому что, ну, в языке отражается очень много психологии народа.
0: Ну, конечно, конечно. Выражаются его взгляды, выражается, да, да, его, да, оценочное что-то. Даже тот же... вот смотри, мы уже сегодня с тобой разговаривали, что Набоков переводил Евгения Онегина, а он, ну, очень хороший... Ну, кто как владел русским языком Набоков, это, конечно, прям вот боженька чмокнул в темечко, потому что там же язык фантастический просто. Он не смог перевести слово «тоска».
1: Да, слово «тоска».
0: Просто не смог.
1: Вообще слово «тоска», ну, непривозимое, по сути.
0: Угу.
1: Потому что это концепт, да, сейчас мы, если говорим о переводе, то мы должны говорить не о слове, а о концепте.
0: Да, да.
1: Концепт «тоска», такого концепта не существует в английском языке. Существует печаль, грусть.
0: Грусть, да, сплин какой-то, да, да, да, легкий, да, там?
1: А вот эта «тоска», вот это такое что-то глубинное, где-то в недрах души, то, что возникает и проникает во все существование, кстати,
0: так,
1: самых два популярных концепта, которые характеризуют русскую ментальность, это, как ты думаешь, тоска и второй.
0: Душа, наверное.
1: Да. И душа.
0: И душа.

0: все.
1: Мы говорим про трудности перевода. В эфире программа «Наше все» и «Нескучные поэты». Дмитрий Ленский.
2: И Ольга Ершова.
1: Да.
2: Кстати, вот мы разговаривали по поводу того, что очень сложно бывает взять и передать ментальные конструкции. Ольга, а вы с иностранного языка переводили на русский, допустим? Что там?
1: Да, переводила. Я, кстати, в свое время баловалась, переводила отрывки из пьес Шекспира «Ромео и Джульетта». Вот, что меня на это натолкнуло, я читала Шекспира, попыталась его прочесть в оригинале. Это достаточно сложно, потому что староанглийский. Но, тем не менее, я заметила, что там все в рифму. И «Ромео и Джульетта», в частности. И я думаю, а почему Пастернак, Лозинский перевели не в рифму? Ну, как-то. И как-то у меня вот какой-то пошел запал, понимаете, задор. Я думаю, ну, попробуй-ка я перевести в рифму. У меня получилось...
2: Ай да, Ольга, ай да, та-та-та.
1: Да, вот. Действительно, я перевела в рифму, это получилось, но я потом поняла, что все-таки для пьесы лучше перевод без рифмы, вот как у Пастернака.
2: То есть вот, лучше вот, для постановки, потому что да. Играется лучше, да, потому
1: да,
2: что
1: да, да, да,
2: больше
1: да.
2: Свободы получает, собственно, актер, да?
1: Да, однозначно. Мы вот, кстати, с вами уже касались темы Пушкина, потому что огромную роль в поэзии Пушкина занимает именно красота языка. А красоту языка невозможно взять и перевести на другой язык.
2: Хорошо, но если он написан «Красная девица», мы же можем написать там «Pretty woman». «Pretty girl».
1: Ты чувствуешь?
2: «Pretty girl».
1: «Girl», «girl».
2: «Girl». «Красная girl».
1: Английский я уже знаю, да?
2: Да, я уже в порядке все, видите, я уже могу переводить, в принципе, Пушкина. Они же подходят, ну, там, «Красная девица», «girl» не подходит, да. Вы же знаете, друзья, да, что если переводить поэзию, в чем еще сложность? По законам, которые в свое время даже сформулировал Маршак, у тебя должен быть тот же самый размер. Если это силабатоника, то ты в ямбе пишешь. Если в ямбе есть оригинал, в ямбе ты должен перевести. А у нас слова, они не всегда совпадают по количеству слогов, по количеству иктов и так далее. Плюс считается, что рифма тоже должна сохраняться. Именно там женская, мужская рифма тоже нужен. Вот тоже переводчик должен посидеть, скрутить себе мозг, вот, и как-то сделать, чтобы это было, ну, максимально приближено к авторству. Но мы с вами сейчас владеем такой уникальной возможностью видеть, как одни гении переводили других гениев. И, возможно, там от первых уже не так много осталось, но вот это вот, когда два, собственно, гения встречаются, и, в общем, кто-то кого-то переводит, друзья, поищите, как это вообще было прекрасно, как это делали люди.
0: Наше радио. Днем, одетым в кресле.

0: Наша реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
6: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
7: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился.
13: А это получается кража со взломом.
14: До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: плохой полицейский.
1: Все живут по моим правилам, даже преступность.
0: И хороший полицейский.
2: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
0: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Это наши все нескучные поэты. Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. Сегодня мы разговариваем с вами о трудностях перевода и вообще, возможно ли сделать точный перевод и насколько он будет достоверен. Вот смотрите, друзья, все вы знаете в школе, тем более мы в школе его изучали, стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Сосна и пальма». Есть на севере диком и одиноко стоит там сосна. И где-то
1: стоит
0: там...
1: Стоит одиноко.
0: Да.
2: Ну, лоханка, везущая хворосту.
0: Все, да, вот так сделаем. На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна и дремлет, качаясь, и снегом сыпучим, а одета, как ризой она. И снится ей все, что в пустыне далеком, в том крае, где солнце восток, одна и грустна на утеке горючим, прекрасная пальма растет. Так вот, это на самом деле перевод Гёте. У него есть такое стихотворение «Сосна и пальма». Но тут вот смотрите, какой нюанс. Дело в том, что у Пушкина, у Лермонтова в его переводе, у него не взаимоотношение двух деревьев. Это про одиночество. Вот, потому что в немецком языке сосна мужского рода, а пальма женского. И там фокус смещен в сторону любви. А вот Лермонтов в вольном своем переводе сделал фокус в сторону одиночества. Что вот точно так же, ну, там, грустит одиноко и так далее, и так далее, и так далее. Как бы братская душа такая, ну, как бы в данном случае сестринская. Это то, что это тоже касается перевода. Скажите, пожалуйста.
1: Ну, да, это тоже такая сложность.
0: Сложность, да.
1: Ну, мне кажется, вот что касается точности, да, здесь, конечно, сложно. Но вот, к примеру, в эту категорию входит также пословица-поговорки, потому что ну, ты не можешь дословно переводить поговорку, потому что она будет как порой как даже бессмыслица слушаться в чужом языке. Ну вот, допустим, у нас есть поговорка такая «Горбатого могилы исправить», да?
0: Есть такая, да. Что вы так сразу на меня смотрите, Ольга?
1: А на кого мне смотреть?
0: Я где-то опять виноват?
1: Здесь больше нет никого. Так вот, в английском она звучит как «Leopard cannot change its spots». То есть...
0: Леопард не может исправить свои пятна?
1: Да.
0: Ага.
1: Вот, то есть, и в соответствии с, ну, в том числе культурой, природой и так далее, той местности, в которой мы проживаем, у нас эти обстоятельства и данные меняются, и, ну, иногда приходится переводить именно так. А при переводе сериалов зачастую в тех устойчивых выражениях, которые, да, складываются в той или иной культуре, ну, мы вообще попадаем в тупик. Потому что у нас, допустим, либо выражения такого нет, либо вообще концепта такого нет.
0: Да, и собственно, вот, понимание, да, и да. Вот, все, вот, и все вот эти тонкие нюансы исчезают.
1: И это, к сожалению, вообще теряется. То есть какой-то процент смысла, процент семантический, который вообще абсолютно теряется. Это так же, как если мы смотрим в переводе сериал «Друзья». Угу. И это так же, как смотреть в переводе «Любовь и голуби».
0: Понятно.
1: Примерно.
0: Видишь, а ей уж 80, да, и все. И ты в этой фразе понимаешь очень многое. И тоску, и то, что упустил, и повод, и так далее, да?
1: Да, поэтому, ну, в общем...
0: Вот вы хотите сказать, Ольга, зная ваше образование и ваши научные изыскания, что, по сути дела, вот после падения Вавилонской башни народы друг друга не понимают, даже в самом своем лучшем. То есть все равно Теннесси Уильямса, те, кто читают его в оригинале, понимают тоньше и лучше, нежели мы, хотя он у нас очень популярен.
1: Ну, вы же знаете, Дмитрий, у нас только один универсальный язык есть. Это не санскрит, это язык любви.
3: Наше радио.

0: все.
1: Это «Нескучные поэты», в эфире Дмитрий Ленский и Ольга Ершова.
0: И мы можем вообще, в принципе, подраться, потому что, как выяснилось, в кои-то веки мы даже немножко согласны с тем, что, друзья, а насчет концепта и вообще значений слов, которые вдруг стали появляться в нашей жизни, они иностранные. Сейчас с ними опять пытаются бороться, и это выглядит очень... Вот, да. Ну, поверьте,
1: мы сейчас как раз с Дмитрием за эфиром говорили о том, что ты действительно, когда знаешь другой язык, ты знаешь не просто больше количество слов, а ты знаешь большее количество концептов.
0: Да.
1: Соответственно, у тебя расширяется сознание. Иногда бывает, что концепт непереводимый на твой язык, и не нужно здесь бояться заимствования. Мне кажется,
0: абсолютно,
1: абсолютно спокойно мы можем, знаете, не как какие-то подлизы брать эти слова себе, а как завоеватели.
0: Абсолютно, абсолютно. Вы же помните, слово кофе – это иностранное слово, да. А слово кафе – русское.
1: Я считаю, ничего в этом такого нет, и действительно... Если тебе проще передать ту мысль, которую ты хочешь при помощи некоторых заимствований, то почему бы этого не сделать? Важнее же мысль, верно?
0: Да. Вот смотрите, в качестве примера, вот если Ольга позволит, слово, которое, к сожалению, ну, я сейчас зря я говорю слово, к сожалению, которое тоже начал использовать, это вайб. Вайб
1: угу.
0: Это вот в русском языке
1: да.
0: Его можно перевести несколькими
1: да,
0: словами.
1: Да, несколькими. Настроение, атмосфера.
0: Да.
1: Ощущение.
0: Аура какая-то от человека идет и прочее. А ты тут говоришь вайб. У этого человека вайб. И ты уже понимаешь, друзья, вы уже тоже понимаете, что значит это слово. Оно многогранное, оно в себя включает кучу описаний, но это сказано единым словом. И это, скорее всего, войдет в русский язык, это слово. Это такая останется вайб. Вот, исчезнет там какие-то куча левок там типа...
1: На самом деле мы с вами не знаем, Дмитрий, что войдет, а что выйдет.
0: Какой-то вайб у вас пессимистичный, Ольга, я бы сказал.
1: Какой-то у меня пессимистичный. Это вы меня заразили. Вот. Но в любом случае, судить не нам, что останется в языке, а что нет. И то, что останется, как говорится, победители не судят. Те
0: да.
1: слова, которые остались, они победили.
0: Но мне все равно, знаешь, мне так нравится, когда взрослые дядьки, какие-то такие очень ретроградные, или тетки очень взрослые, ну, их взять по-другому. Нет, мы будем делать так, что в словарях будут вот такие-то слова, а эти мы вычеркнем. И мне так хочется сказать, люди, вы такие наивные. Вы так вообще не понимаете, законы развития живого языка, неважно какого, импортного, русского и так далее. Вот. А что язык как захочет, так и будет себя вести. А мы потом к нему подтянемся. А вы, тети и дяди, пишите свои филологические диссертации, занимайтесь переводами, нарабатывайте ухо в переводе, как это делается.
1: А мы пока пойдем ловить свой вайб.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
3: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
5: Реклама нехата. О, Каргоби. ОГРН 128-870-26-63-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на фреш.ру.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент? Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
9: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
10: Записывай. Запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
12: Сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Представители бизнеса из всех европейских стран продолжают взаимодействие с Россией, несмотря на позицию политических элит, заявил советник президента Антон Кобяков. Среди таковых он назвал в том числе Италию, Германию, Францию, Великобританию и другие государства. Он отметил, что на это указывает состав экономических форумов в Санкт-Петербурге и Владивостоке последних 4 лет. Кобяков добавил, что для продолжения работы в России многие бизнесмены получают или уже получили гражданство. Более чем на 7,5% сократились продажи первичного жилья в России в июле год к году. В городах-миллионниках снижение достигло почти 10%, следует из данных ЦИАН. Лидерами по снижению показателя стали Москва и Краснодар, -38%. Аналитики объясняют это накопленным эффектом от роста цен на фоне слабой доступности ипотечного кредитования для большинства покупателей. Эксперты отмечают, что стимулирующие программы девелоперов не способны компенсировать негативный эффект от этих факторов. Несмотря на снижение спроса, прогнозируется дальнейшее удорожание первичного жилья из-за роста расходов на зарплаты, стройматериалы и логистику. Мошенники активизировали схемы обмана студентов перед началом учебного года. Как сообщили в общественной палате, злоумышленники похищают личные данные, предлагая оформить стипендию, зарезервировать место в общежитии или оплатить учебу. Студентам рассылают сообщения, содержащие ссылки на фишинговые сайты. Там им предлагается ввести свои личные или банковские данные, якобы для перечисления стипендии. Также мошенники могут звонить потенциальным жертвам и представляться сотрудниками деканата, приемной комиссии или бухгалтерии. Новый ГОСТ на общей тетради заработал в России. Стандарт допускает больше вариантов по размеру и оформлению. В частности, позволяется делать тетради тоньше. Минимальное количество листов теперь составляет 30, прежнее ограничение 48. В соответствии с документом, ширина между строками в тетрадях в линейку может достигать от 6 до 9 мм, а длина стороны клетки варьироваться от 3 до 7 мм. Также допускается микроперфорация для отрыва и поля со стороны скрепления. На 24% вырос спрос на специализированные грибные туры в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя по стране стоимость такой услуги составляет без малого 5000 рублей. Аналитики приложения «Авито-услуги» отмечают трансформацию сервиса. Все чаще организаторы совмещают сбор грибов с мастер-классами от шеф-поваров, пикниками или фотосессиями. Больше всего подобных объявлений фиксируется в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 20% от числа всех объявлений. Также в тройке лидеров – Карелия и столица. Личный регион. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max.vk.zn. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
2: Говорит и показывает.

0: Наша реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта, карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАЛ.

0: чуть-чуть плюс.
1: Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 299 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в Квазар на Чуйкова 54В.
4: Наша реклама.
5: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
6: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
7: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
10: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
3: Город Казань. Улица Родина, 1. Телефон 204-44-20.
5: Реклама нефеда. О, торговли. ОГРН 128-870-26-63-31. Услуги оказывают компании. Партнеры. Подробности на Фреш.ру. В салонах 16+.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
6: Наше
8: радио.
9: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как жезл или палка. Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которой склоняется большинство историков, связано со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась, ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
6: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
6: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама.

0: всех внедорожниках Хавейл два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: такое дело.
1: Наша реклама.
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
4: Город Казань, улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
6: Реклама нефеда. ООО «Каргоби». ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании. Партнеры. Подробности на Фрэш.ру. В салонах 16+.
1: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.
1: Наше радио сделано в России.
8: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – дверь в преисподнюю или врата ада. В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: круглосуточно.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 299 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в «Квазар» на Чуйкова 54В.
4: Наше радио.

вкратце средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья? Всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
9: Записывай. Запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
11: Наше радио.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске Тепо Декстбелл «Демоны». Под этот трек гнал на машине из отпуска, ездили с супругой и собачкой, ну как собачкой у нас, питбуль, по маршруту Петербург, она по Петербург, чистый кайф, море, дельфины, вот это вот все. А что до бензина, то 2 недели назад вообще никаких проблем не было, а вот в минувшие выходные, когда мчали домой с остановкой в Воронеже, обнаружили, что бенз есть далеко не везде, но каких-то глобальных проблем при этом все равно не было, разве что как раз таки в Воронежской области. На трассе М4 пришлось залить 95-го по 110 за литр. А что поделать? Капитализм.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Тем временем, пока я был в отпуске, Cardio Killer выпустили новую пластинку Trend Kill Power. Кстати, любимая группа моей супруги, и под эту пластинку мы ездили в Абрау-Дюрсо, купили себе на Новый год бутылочку шампанского. Но не о шампанском речь, пластинка, пушка, бомба, и, как и хорошее вино, постепенно открывает слушателю весь свой букет. Давайте заценим трек, который выходил вторым синглом к этому классному альбому.
1: Жесткий диск.
0: Кардиокиллер, нон-стоп.

0: «Non-Stop», вещь с новой пластинки «Trend Kill Power». Ну и, кстати, это не последний трек с названием «Non-Stop» на сегодня.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Мы не мы». Название трека «Blackout». Краткая информация. Коллаборация объединяет вокальную идентичность «Мы не мы», женский клин и экстрим-вокал с продакшеном «Пол Ударов», известного своим опытом на стыке электроник-рок и тяжелой альтернативной сцены. «Blackout» выбран не как очевидный хит «Linkin Park», а как трек с внутренним нервом, который ограниченно раскрывается в современном металкор-звучании. Давайте заценим.
1: «Made in Russia».
0: Мы не мы, Blackout.

0: Команда «Мы не мы», «Blackout». Как мне видится, классная работа. Честер бы наверняка заценил. Еще немного утяжелиться и без лишних слов переходим к новой работе группы Steelheads.
1: Жесткий диск.
0: Steelheads, ненавидь меня.

0: как хорошо. Steelheads, ненавидь меня.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Это чё за жир нафиг? Остановка ближе к концу трека и вступление Лизы очень крутое. Прям так прошило мурашками, пишут восторженные слушатели под постом с новым треком Ермака. Чей брейкдаун? Кому руки целовать? Продолжает неистовать публика. Кто я такой, чтобы тянуть время? Давайте скорее же этот жир зачерпнем большой ложкой.
1: Жесткий диск.
0: Ермак.

0: Огнище, Ермак, трек называется «Зверь».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллективов «Март-Апрель», «Цыган». Название трека «Нон-стоп». Краткая информация. Фит недели от отечественного подполья. Самарские маткорщики «Март-Апрель» записали фит с «Цыган». Примечательно, что для трека парни вдохновлялись старой школой дэт-метал, а точнее Dying Fetus и Cannibal Corpse, но при этом не забыли о бешеном напоре. Потому-то, несмотря на традиционно лаконичный хронометраж, музыкального хаоса в свежей композиции оказалось чуть больше, чем обычно. Однако едва ли такой подход можно назвать проигрышным. Иногда единственный способ выжить в хаосе – вовремя остановиться.
1: Сейчас будет потяжелее.
0: «Март-Апрель», «Цыган», «Нон-стоп».

0: Мы преодолели порог в 10 тысяч слушателей на Яндекс.Музыке, пишут музыканты группы Voided. Это не просто цифра, это больше 10 тысяч людей, что выбрали нашу музыку, чтобы их день стал немного ярче и бодрее. Спасибо за вашу поддержку, добавляют они же. Цифры растут, а значит, наша музыка пробивается все дальше. Спасибо каждому, кто включает наши треки. Вы делаете этот путь по-настоящему крутым. Что ж, давайте заценим новинку.
1: Жесткий диск.
0: Voided. Забывай.

0: команда Voided. Трек называется «Забывай».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Desolate Within». Название трека «Амок». Краткая информация. В основе композиции не история войны, а история предательства. Когда кажется, что самое страшное уже позади, и впереди, наконец, ждет спасение, прежний мир рушится вновь. Потери, обман и крушение надежд становятся последней каплей, запускающей необратимую эмоциональную трансформацию. Эвана как?
1: Жесткий диск.
0: «Desolate Within».

0: Отличный трек от Desolate Within.
1: Жесткий диск. Нам
0: еще письмецо. Здравствуйте, Алексей. Seven Bones — это трио из Нижнего Новгорода. Группа сочетает эмоциональное звучание и лирические тексты, основанные на концепции семи костей, каждый из которых символизирует этап самопознания. В творчестве Seven Bones встречаются элементы госпела, блюза и синтов в сочетании с современным альтернативным роком. Boy Became a Man — песня о пути каждого из нас, о внутреннем взрослении, которое требует от человека пересмотра ценностей, отказа от старого себя и подготовки к новой жизни. Это момент обожествления идеала, признания своих несовершенств и выбора, кто я есть и кем хочу стать. Этот переход важен и глубоко психологичен, ведь именно он делает нас теми, кем мы хотим быть.
1: Made in Russia.
0: Seven Bones, Boy Became a Man.

Команда Seven Bones, трек называется Boy Became a Man. Отличная вещь, тоже слушал ее с огромным удовольствием в отпуске. И мы возили на Черное море собаку. Собака ела море. Почему-то она решила, что волны с барашками ей угрожают. И, в общем, с огромным удовольствием.

0: Трагедию на просторы вселенной, где человеческие амбиции сталкиваются с разрушительной силой звезд. Центральным столпом трека его эмоциональной кульминацией стала строчка из текста «Я обниму солнце, моя мечта, в руках горит звезда, не для меня». Наш новый трек — это история о мечте человечества, которая, дотянувшись до небес, сгорела в собственных же руках.
1: Жесткий диск.
0: Burial for a Life. Космос.

0: Команда Burrell for Life, трек называется «Космос». Отличная вещь.
1: Жесткий диск.
0: Закроет же сегодняшний выпуск жесткого диска прекрасно знакомый постоянным слушателям программы коллектив Cold Vatican. Вышла совсем недавно новая песня у музыкантов. Пишут, что суммарное число просмотров видеоклипов группы перевалило за 2 миллиона. Ничего себе, вот это я считаю успех. Итак.
1: Жесткий диск.
0: Cold Vatican.
1: Шаг.

0: Call the Vatican, трек называется «Шаг», и на этом, к огромному сожалению, место на сегодня на жестком диске, увы, ах, закончилось. Конечно же, я за время своего отсутствия, за время отпуска собрал гигантский плейлист, в котором там больше 50 треков, и, естественно, в программу вот вошло только 11, а ведь появится и новый, и все это как снежный ком, но ничего, что-то из-за ранее мной отслушанного, но не вошедшего в этот выпуск, в обязательном порядке появится в выпусках следующих. Ну и спасибо моей супруге, которая во время автомобильного путешествия нашего бесконечного только один раз, по-моему, попросила меня выключить подобную музыку. Говорит, можно я чуть-чуть отдохну, а то они так орут, что я уже устала. Спасибо всем за внимание. Напоминаю, что все выпуски программ после эфира на следующий день, то бишь в среду, появляются на нашем сайте наш.ру в разделе «Подкасты». И помним о самом-самом главном.
1: Работай как Бог, делай детей.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем.
2: Жесткий диск. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: Наше. Наше радио.
11: Делали прошлым летом, и я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю

наше радио. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

на север, я улетел на восток. Мы пишем письма вверх.

Небо звездное, метель августа. На дороге машинка не делится. Возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем. Так все тихо, сухо, да правильно. Я же из тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу сном неправедным. Я по засухе, ведро полное, между фонарями.

0: администрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
1: В темном зале все танцуют, и моя подруга в такт.